тот мир, какая правда бай. Ну так никто, что сердце жив, а ты не прай, тот миг, Thank you.